комары. Как мы тех разъебали по нотам, так и этих разъебем, как по нотам. Ребята, не ссыть, вы что пары. У нас есть дубины из железного дерева, и что поесть? Нас просили, нам верили. Мы ж не можем вот так подвести. Три села, три. Ни одно, ни два, три. В общем, не стать делать по схеме. Когда ломану, первым ныряет Сеня. Тянешь гуд, кошон поджигает. Я нажимаю, и дальше от нас ничего не зависит. Уже ничего не зависит. Хотя и сейчас от нас не зависит уже ничего. Такой вот брат кино. Такой вот брат кино, в котором только и делают, что не врубаются в суть и крутят. Но если закрыть глаза, каждый видит свое, вот мое. Волжская впадина, на теле баркадер, окна горят. Играет академический зал, Volume 5, второй акт. Там все пьют, говорят, и кивают башнями в такт. Там все пьют, говорят, и кивают башнями в такт. Там все пьют, говорят, и кивают башнями в такт.

0: так. Там все пьют, говорят, и кивают башнями в так. Там все пьют, говорят, и кивают башнями в так. Там все пьют, говорят, и кивают башнями в так.
1: Hello, this is Cozy Fanny Tutti speaking, and you're listening to WZBC in Newton, Massachusetts, 90.3 FM.